солдат испанеру, а масота и анару. Ищу, ама солдат испанеру, ама солдат анару.